0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексис Браунс. Шайва кара радима отвертас дебес мумс ун ар мумс калпос Алексис Браунс, но дарвалдис патизибс варц.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
1: Как всегда, я очень рад сегодня встречаться с вами в эфире.
2: Kā vienmēr, es esmu ļoti priecīgs tikties ar jums ēterā.
1: И как всегда, делиться что-то интересное.
2: Un kā vienmēr, dalīties ar kaut ko interesantu.
1: Сегодня я хотел бы затронуть очень интересную тему.
2: Un šodien es gribētu pieskarties ļoti interesantai tēmai.
1: Сегодня мы поговорим на тему, которая имеет огромное значение для каждого человека.
2: Un šodien mēs runāsim par tādu tēmu, kurai ir ļoti liela nozīme katra cilvēka dzīvē.
1: Для человека, называющего себя христианином.
2: Cilvēkam, kurš sevi sauc par kristieti.
1: Значит, тема нашей проповеди сегодня.
2: Un mūsu svētrunas tēma šodien ir.
1: Оступничество в последние времена.
2: Откапшенас, а вы откришена педеос лайкос?
1: Апостол Павел пишет Тимофею.
2: Первый Тимофею. Апостол Павел с ракста Тимотеем.
1: 4:1.
2: Первый Тимотеем 4:1.
1: Дух же ясно говорит, что в последние времена оступят некоторые от веры, внимая духом обостителям и учениям бесовским.
2: Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām.
1: Как всем понятно, это очень серьезное предупреждение.
2: Un kā visiem saprotam, šis ir ļoti nopietns brīdinājums.
1: Biblija не говорит нам, что в последние времена все люди обязательно отступят от Бога.
2: Un Bībele nesaka mums, ka pēdējos laikos visi cilvēki noteikti atkāpsies no Dieva.
1: Но она предупреждает, что будет происходить серьезные отступления от веры.
2: Bet viņa brīdina par to, kā notiks kāda atkāpšanās no ticības.
1: От истины и от здравого библейского учения.
2: No patiesības un no veselīgas Bībeles mācības.
1: Поэтому этот

0: Вопрос касается не только богослов.
1: Un tāpēc šis skar ne tikai teologus.
0: Он касается каждого из нас.
1: Tas skar arī katru no mums.
0: Можем ли мы сохранить верность Христа до конца?
1: Vai mēs spējam saglabāt uzticību Kristum līdz galam?
0: Что такое отступничество?
1: Kas ir tā atkāpšanās vai atkrišana?
0: Слово, греческое слово апостасия.
1: Grieķu vārds apostasija.
0: Значит, отход.
1: Tas nozīmē
0: отступление.
1: Atkāpties.
0: Оставление прежней позиции.
1: Atstāt iepriekšējo pozīciju.
0: В библейском контексте речь идёт о сознательном удалении от Бога и его истины.
1: Un Bībeles kontekstā tas nozīmē tādu apzinātu atdalīšanos no Dieva un viņa patiesības.
0: Но здесь необходимо сделать важное различие.
1: Bet šeit ir nepieciešams izšķirt.
0: Отступничество – это не просто случайный грех.
1: Tā atkāpšanās tas nav tikai tāds nejaušs grēks.
0: Это не просто слабости.
1: Tas nav vienkārši vājums.
0: Это не просто сомнение.
1: Tas nav vienkārši šaubas.
0: Верующий человек может упасть.
1: Ticīgs cilvēks var krist.
0: Может согрешить.
1: Var sagrēkot.
0: Ну может пережить духовные кризисы.
1: Var pārdzīvot garīgas krīzes.
0: Ну есть большая разница между человеком, который упал и хочет подняться.
1: Bet ir liela atšķirība starp cilvēku, kurš ir pakritis un grib piecelties.
0: И человеком, который сознательно отворачивается от Бога и уже не хочет возвращаться к Нему.
1: Ir liela atšķirība starp to iepriekšējo un cilvēku, kurš apzināti ir aizgriezies prom no Dieva un nevēlas
0: atgriezties. Отход от Бога. Это духовная неверность.
1: Tā aizgriešanās no Dieva, tā ir garīga neusticība.
0: Ветхий Совет часто и совращает отношения Израиля и с Богом, как отношения мужа и жены.
1: Vecajā derībā Izraēla attiecības ar Dievu tiek pielīdzināts kā vīra un sievas attiecības.
0: Когда Израиль оставлял Господа и обращался к идолам, Господь говорил о духовной измене.
1: Un kad Izraels atkāpās no Dieva un pievērsās elku kalpībai, Dievs runāja par tādu garīgu krāpšanu.
0: Kad te Izraēl lūbīl Boga?
1: Kādreiz Izraels mīlēja Dievu?
0: Un bil narodam Božim.
1: Viņš bija Dieva tauta.
0: Un vidēl Božu silu.
1: Izraels redzēja Dieva spēku.
0: Božu sašītu i Božu milosti.
1: Dieva aizsardzību un žēlastību.
0: No pasipēdnā сердце народа изменилось.
1: Bet pakāpeniski tautas sirds izmainījās.
0: Они оставили Бога и начали поклоняться другим богам.
1: Viņi atstāja Dievu un sāka pielūgt citus dievus.
0: Это показывает нам страшную картину.
1: Un tas mums parāda tādu briesmīgu ainu.
0: Человек может начать удаляться от Бога постепенно.
1: Cilvēks var sākt atdalīties no Dieva pakāpeniski.
0: Удаление от Бога редко начинается из открытого заявления.
1: Un tā atkrišana no Dieva nevienmēr sākas ar tādu atklātu atkāpšanos.
0: Я больше не верю Бога.
1: Es vairs neticu Dievam.
0: Обычно сначала человек перестает молиться.
1: Un sākumā cilvēks pārstāja lūgt.
0: Потом молитва становится формальностью.
1: Pēc tam lūkšana kļūst par formalitāti.
0: Потом Слово Божие перестает быть для него неотходимым.
1: Tad Dieva vārds pārstāja kļūt viņam par nepieciešamību.
0: Потом грех уже не беспокоит, совесть так, как раньше.
1: Un tālāk grēks vairs nenoslogo sirdsapziņu, kā tas bija agrāk.
0: Человек начинает оправдывать то, что раньше называл грехом.
1: Cilvēks sāk attaisnot to, ko viņš agrāk sauc par grēku.
0: И постепенно сердце охлаждается.
1: Un pakāpeniski sirds kļūst augsta.
0: Поэтому вопрос сегодня не только в том, верит ли я когда-то.
1: Un tagad jautājums vairs nav par to, vai es kādreiz esmu ticējis.
0: Вопрос: прививают ли я во Христе сегодня?
1: Jautājums ir, vai es atrodos Kristū šodien?
0: Иоанна 15:4.
1: Jāņa 15:4.
0: Иисус сказал.
1: Jēzus teica:
0: Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою. Если не будет на лосе, так и вы, если не будете во мне.
1: Palieciet mani un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī.
0: Христианская жизнь требует постоянного пребывания во Христе.
1: Kristīgā dzīve pieprasa patstāvīgu atrašanos Kristū.
0: Нельзя жить только прошлым духовным опытом.
1: Nevar izdzīvot tikai ar iepriekšējo garīgo pieredzi.
0: Нельзя говорить.
1: Nedrīkst teikt.
0: Когда-то я молился.
1: Kādreiz es lūdzu.
0: Когда-то я служил.
1: Kādreiz es kalpoju.
0: Когда-то я любил Слово Божие.
1: Kādreiz es mīlēju Dieva vārdu.
0: Господь спрашивает нас о сегодняшнем состоянии нашего сердца.
1: Dievs mums prasa par mūsu šodienas sirds stāvokli.
0: Пребываем ли мы в нём сегодня?
1: Vai mēs atrodamies viņā šodien?
0: Апостол Павел говорит о опасности греха.
1: Апостол Павел runā par grēka bīstamību.
0: И от отхода от Бога он также очень жёстко говорит.
1: Un par aiziešanu no Dieva viņš runā tikpat skarbi.
0: Смотрите.
1: Skatieties.
0: 2 Петра 2:22.
1: 2 Петра 2:22.
0: Пёс возвращается на свою плевотину, и выметая свинья идёт валяться в грязи.
1: Сунц atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos.
0: Почему Пётр использует такие сильные слова?
1: Kāpēc Pēters izmanto tādus spēcīgus vārdus?
0: Чтобы показать, насколько опасной является возвращение человека к прежней греховной жизни.
1: Lai parādītu to, cik briesmīga ir cilvēka atgriešanās iepriekšējā grēcīgajā dzīvē.
0: Человек может внешне изменить свою жизнь.
1: Cilvēks var iekšēji izmainīt savu dzīvi.
0: Он может начать посещать церковь.
1: Viņš var sākt apmeklēt draudzi.
0: Может изменить некоторые привычки.
1: Viņš var izmainīt kādus ieradumus.
0: Может научиться говорить правильные религиозные слова.
1: Viņš var iemācīties runāt pareizus reliģiozus vārdus.
0: Но внешнего изменения недостаточно.
1: Bet tās ārējās izmaiņas tas nav pietiekami.
0: Человеку нужна новая природа.
1: Cilvēkam ir vajadzīga jauna daba.
0: Именно поэтому Иисус сказал.
1: Un tieši tāpēc Jēzus teica:
0: Если кто не родился свыше, не может увидеть Царство Божие. Иоанна 3:3.
1: Jāņa 3:3, ja kāds nepiedzims no augšienes, tam neredzēt Dievu valstību.
0: Можно привести в порядок внешней жизни.
1: Ārēji dzīvē var ieviest kārtību.
0: Но если сердце не принадлежит Христу,
1: bet ja sirds nepieder Kristum,
0: человек остается внутренне прежним.
1: Iekšēji cilvēks paliek tāds pats, kā bija.
0: Вот почему нам недостаточно просто стать религиозными.
1: Šis ir arī iemesls, kāpēc mums ir nepietiekami kļūt tikai religioziem.
0: Нам необходимо быть рождённые свыше.
1: Mums ir nepieciešams būt piedzimušiem no augšienes.
0: Нам необходимо покаяние и вера в Иисуса Христа.
1: Ir nepieciešama grēku nožēla un ticība Jēzum Kristum.
0: Как начинается отступление?
1: Kā sākas tā atkāpšanās?
0: Библия показывает несколько причин.
1: Bībele parāda kā dažus iemeslus. Pirmais.
0: Любовь к море, к миру.
1: Mīlestība pret pasauli.
0: Prīšē o sējateļi Jēzus gavaril o semini, katore padājēt sirdī terni.
1: Un līdzībā par sējēju Jēzus runāja par sēklu, kas krita ērkšķos.
0: И терние соглушают соглушают слово.
1: Un tie ērkšķi aizēno vārdu.
0: Заботы этого века.
1: Šī gadsimta rūpes.
0: Отман богатства и земные желания постепенно занимают место Бога.
1: Apmāns mīlestība pret pasauli, tas pakāpeniski aizēno Dieva vārdu.
0: Человек начинает думать о деньгах, чем о Господе.
1: Cilvēks sāk vairāk domāt par naudu nekā par Dievu.
0: Он о земном больше, чем о небесном.
1: Par zemes lietām vairāk nekā par debesu lietām.
0: О собственном удовольствии больше, чем о Божьей воле.
1: Par personīgām kārībām nekā par to, kas Dievam ir svarīgs.
0: Давайте вспомним Димаса. Димаса. Это Димас. Второе Тимофею 4:10.
1: Apskatīsimies otro Timotejam 4:10.
0: Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Второе Тимофею.
1: Ja, Dēma man ir atstājis, mīlēdams pasauli vairāk.
0: Обратите внимание.
1: Pievērsiet uzmanību.
0: Проблема была не только в том, что Димас оставил Павла.
1: Un problēma bija ne tikai tajā, ka Dēma atstāja Pāvilu.
0: Un vaslūvīl nīnišņi viek.
1: Viņš iemīlēja pasauli.
0: To, što čilāvēk lūbīt bolšie Boga, pastipēnā načinājāt upravļāt jūs žīzni.
1: Ja cilvēks vairāk mīl Dievu, tad...
0: Bolšie Boga.
1: Ja Dievs mīl kaut ko citu vairāk par Dievu, tas pakāpeniski sāk ietekmēt viņa dzīvi vēl vairāk.
0: Smatrīt, Jevrejam 3. glavās 12-13 skasano.
1: Un vēstulē Ebrejiem 3:12 līdz 13 ir teikts.
0: Smatrīt, bratja, što vi nebila v kom iz vās serse lukavo i nevernovo. Дабы вам не отступить от Бога живого, чтобы кто из вас не ожесточился, оболтившись грехом.
1: Пелукоят, брали, как када но юмс не будут нетицибс ляуна сердц, откапьотеш но дзива Дева, бет памацет цит циту катру ден, камар вел сака шоден, лай кадам но юмс сердц нетикт апцетинат ар грека вилтибу.
0: Грех обманывает человека.
1: Грекс обмана человеку.
0: Он говорит.
1: Винч сака.
0: Это ничего страшного.
1: Тас нау некас тракс.
0: Все так делают.
1: Виси та дара.
0: Бог поймет.
1: Диос сапратис.
0: Ти можешь пока не думать об этом.
1: Ту шобрид вари пар то не думат.
0: Но каждый следующий шаг делает сердце немного
1: Bet katrs nākamais solis sirdi padara mazliet cietāku.
0: Поэтому Библия говорит.
1: Tāpēc Bībele saka.
0: Увещевайте друг друга каждый день.
1: Bet pamāciet cits citu katru dienu.
0: Третья причина.
1: Trešais iemesls.
0: Поэтому один момент. Нам необходимо духовное водоразвивание.
1: Tāpēc mums ir nepieciešama garīga iestāšanās.
0: Теперь я говорю третья причина.
1: Un tagad trešais iemesls.
0: Эльше учение.
1: Viltus mācības.
0: Apostol Pavel говорит.
1: Apostols Pāvils saka.
0: В последние времена отступят некоторые от веры.
1: Ka pēdējos laikos daži atkāpsies no ticības.
0: Внимая духом обольстителям и учениям философским.
1: Pakļauties maldu gariem un demoniskām mācībām.
0: Это особенно важно для нашего времени.
1: Un tas ir īpaši svarīgi mūsu laikā.
0: Не всякое учение,
1: ne visas mācības,
0: которое говорит о Боге, является истиной.
1: Kuras māca par Dievu, ne visas no tām ir patiesība.
0: Не каждый проповедник, который открывает Библию, правильно передаёт её содержание.
1: Ne katrs sludinātājs, kurš atver Bībeli, pasniedz tās mācību pareizi.
0: Поэтому христианин должен проверять услышанное словом Божьим.
1: Tāpēc kristietim ir dzirdētais jāpārbauda ar Dieva vārdu.
0: Četvirtajā pričina.
1: Ceturtais iemesls.
0: Strah перед испытаниями.
1: Bailes pārbaudījumu priekšā.
0: В притче о сеятеле.
1: Līdzībā par sējēju.
0: Jēzus говорит о людях, которые принимают слово с радостью.
1: Kristus runā par cilvēkiem, kuri vārdu pieņem ar prieku.
0: Но когда приходят скорбь или гонения, они отпадают.
1: Bet kad nāk bēdas vai vajāšanas, tad viņi atkrīt.
0: Пока всё хорошо, вера есть.
1: Kamēr viss ir labi, ticība ir.
0: Но приходит испытание, и человек отказывается от Бога.
1: Bet atnāk pārbaudījumi un cilvēks atsakās no Dieva.
0: Однако настоящая вера проверяется не только в благополучии.
1: Un ticība tiek pārbaudīta ne tikai labklājībā.
0: Она проверяется в трудностях.
1: Bet tā tiek pārbaudīta grūtībās.
0: Когда мы теряем что-то дорогое.
1: Kad mēs zaudējam kaut ko dārgu.
0: Когда приходит болезнь, скорбь и несправедливости.
1: Kad nāk slimības, netaisnības.
0: Когда молитва кажется остается без ответа.
1: Kad liekas, ka lūkšana paliek bez atbildes.
0: Именно тогда становится видно, на чём основана наша вера.
1: Un tieši tad kļūst redzams, uz kā ir balstīta mūsu ticība.
0: Теперь давайте поговорим о отступничестве последнее время.
1: Un tagad parunāsim par atkrišanu pēdējos laikos.
0: Apostol Pavel пишет.
1: Apostols Pāvils raksta.
0: Второе Фессалоникийцам 2:3.
1: Otrā Tesaloniķiešiem 3:12.
0: Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде, доколе не придёт, да? Прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели.
1: Jā, otrā vēstule Tesaloniķiešiem 2:3. Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo pa priekšā nāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam. Pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums un pat ieņem vietu Dieva templī pats sevi celdams par Dievu.
0: Amīn. Pāvēl predupriešdājot vierušieku.
1: Pāvils brīdina ticīgos.
0: Nepasvaļājiet sevi atmanūt.
1: Neļaujiet sevi apmānīt.
0: Pēret nami neprosa razgaboru o budušiem.
1: Mūsu priekšā nav tikai saruna par nākotni.
0: Eta predupriešdēni dila cerkve.
1: Tas ir brīdinājums draudzai.
0: Faslīnie bremenā. Духовне атман усилится.
1: Pēdējos laikos garīgā pievilšana vai apmāns kļūs lielāks.
0: И Павел во второе Тимофею 4:3-4.
1: Un apostols Pāvils otrajā vēstulē Timotejam 4:3-4.
0: Ибо будет времена, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины обратят слух и обратятся к басням.
1: Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis nies un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.
0: Это очень точное описание человеческого сердца.
1: Un šis ļoti precīzi apraksta cilvēka sirdi.
0: Человеку сейчас спрашивает.
1: Cilvēks jau jautā.
0: Что говорит Бог?
1: Ko saka Dievs?
0: Он спрашивает.
1: Viņš jautā.
0: Что мне приятно услышать?
1: Ko man ir patīkami dzirdēt?
0: Если проповеди говорит о покаянии, ему это не нравится.
1: Ja spredičī tiek runāts par grēku nožēlu, viņam tas nepatīk.
0: Если проповеди говорит о святости, он ищет другую.
1: Ja svētrunā tiek runāts par svētumu, viņš meklē kaut ko citu.
0: Если слово Божие обличает грех, человек начинает искать учение, которое этот грех оправдывает.
1: Ja svētruna norāda uz grēku, tad cilvēks sāk meklēt tādu uzrunu, kas attaisno grēku.
0: Но Божье слово дано не для того, чтобы льстить человеку.
1: Bet Dieva vārds nav dots, lai izpatiktu cilvēkam.
0: Оно дано для того, чтобы спасти, облегчить, исправить и привести человека к Богу.
1: Bet tas ir dots, lai pamācītu cilvēku pārveidot viņu un vestu viņu tuvāk Dievam.
0: Поэтому в последние времена нам особенно необходимо держаться истины.
1: Tāpēc pēdējos laikos mums ir ļoti nepieciešams turēties pie patiesības.
0: Библия не скрывает последствия сознательного отвержения истины.
1: Bībele neslēp sekas, kādas ir apzinātai tam, ka tu apzināti novērsies no patiesības.
0: Евреям 10, стих 26 и 27, говорится.
1: Ebrejiem 10, 26, 27 ir teikts.
0: Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда.
1: Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus.
0: Дорогие братья и сестры.
1: Дорогие брали и масы.
0: Это есть последствия отступления от Бога.
1: Tas ir sekas tam, ka tu atkāpies no Dieva.
0: Но Христос умер за каждый из нас.
1: Bet Kristus nomira par katru no mums.
0: И я верю, что сегодня это слово это полезно для каждого из нас.
1: Un es ticu, ka šodien tas ir veselīgi katram no mums.
0: Потому что мир очень опасный.
1: Tāpēc, ka pasaule ir ļoti bīstama.
0: So, давайте помолимся.
1: Un lūksim.
0: Пусть наша молитва сегодня будет сильна и такая слово свой Господь услышал.
1: Lai mūsu lūkšana šodien būtu spēcīga un tāda, ko Dievs uzklausa.
0: Господи, во имя Иисуса Христа.
1: Kungs Jēzus vārdā.
0: Сохрани меня от отступления.
1: Pasargā mani no atkāpšanās.
0: Сохрани меня моё сердце от сердце сохрани моё сердце в истине.
1: Saglabā manu sirdi patiesībā.
0: Дай мне любить тебя больше этого мира.
1: Palīdz man mīlēt tevi vairāk kā pasauli.
0: Помоги мне пребывать во Христе и быть верным тебе. До конца.
1: Palīdzi man būt Kristu un būt uzticamam Tev līdz galam.
0: Сегодня мы также молимся за наши братья и сестры.
1: Šodien mēs lūdzam arī par mūsu brāļiem un māsām.
0: Pus astupnikus vernutsa v cerkvu.
1: Lai tie, kas ir atkāpušies, atgriežas draudzē.
0: Pus tie, kuri pakinuli sabrānie, возвращаются домой к отцу.
1: Lai tie, kas ir pametuši sapulces, lai atgriežas mājās pie tēva.
0: Во имя Иисуса.
1: Jēzus vārdā.
0: Мы молились.
1: Mēs lūdzām.
0: Amen.
1: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Алекс Браун. Шея вакара, рейвима отвертас дебес, мум сонор, мум скалпой Алексис Браунс.
3: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.